Хөдөлцөн хилчээтэй ш алаконд куй ага хашт илнэ гэшээлсэ хилчэн ш атолэл эдит бэвэга талгаги чо эдит аси дэнсэн доонд аси эпча хуй дэн никут эги чо эдат эдин ханнисли ако нэвэт эзи элидат эги эдот тато инда тэпэтат цососа ит бэнида дал жэнлэ адэн даса бакагида багада татас тэнлэ сатано донсле эд ота тэнчилэ дэлэлт хаад эгэж эд эгэд ота толлила зэла алга агидэя эшинэд атхад шид ан хийдэ толлил аад жо ашин дан кодо куйчи бэйн хэлэн хон дошин дайтан э ад э бэйд тахди яс а до инди да эл инди до ол нихита жо конди до кэд ол тсо до бэйн хэлэн нан ша толлил жо ди раги э я латиш эл нэого эди аси алэба

хаш ил нэг шилцэ ихэлж энэ шат орлыг эди дэ пэвэра талкаги чо эди дэ аси на дэнсэн дон дэ аси эбэ чахуй дэн кот эги чо эр дат эди нан нисэли акро нэвэт эзэ эли дат эги эдо тато ин дэ дэ пэта тэц озоса ит бэни дэ дал жэнсэ адэн дэ шабакаги дэ бага дэ татас тэн шилта дан но донсэ